окаянного моего жития деяние, кое ли положу начало Христе нынешнему рыданию,

о душе с плотью твоею, зиждителю всех исповешься, и останешься прочее прежнего бесславия.

малая душе, что уподобилась еси первой Еве, видела бы еси зле, и уязвилась еси горце, и коснулась еси древа, и вкусила еси дерево.

Бестое вы чувственное, мысленное мне быстьево, во плоти страстный помысел, показуя сладкое,

вам бысть, яко не сохранив едину твою спасе заповедь Адам, аз же что постражду, отметая всегда.

Богородица, надежда и предстательство тебе поющих, возьми бремя от меня, тяжкое греховное, и яко владычица чистая,

Дел Твоих да не презреши, создание Твоего да не восставиши правосудие, аще и един согреших яко человек, паче всякого человека, человека любче, но имаше яко Господь всех власть пос.

Ты не готовишься, время сокращается, восстание близ предверег, судья есть, яко соние, яко цвет, время житие.

О душе моя, деяния твоя, я же соделала иси, помышляй, и сия пред лице твое принеси, и капли испусти слез твоих, рцы содерзновением деяния и помышления Христу.

не выстужите и греха, ни деяния, ни злобы. И я же о спасе, не согрешив умом и словом, и произволением, и предложением, и мыслью, и деянием согрешив,

от своей совести, и я же ничтоже в мире, нужнейше, судие, избавителю мой и ветче.

Лестница юже видит древле великий в патриархсе, указание есть душе моя, деятельного восхождения, разумного восшествия, аще хочеше уба деяния.

Зной дневный претерпе лишения ради патриарх, и мраз ночный понесе, на всяк день снабдение творя, посы труждайся работой.

богословлю тя, троическое едино божество, яко едино царственное и сопрестольное, вопию тя песнь великую.

«Отдыхающий и девствующий, и пребывающий обоюду естеством дева, рождейся, обновляет законы естества, утроба же рождает нерождающая, Бог иде же хочет, побеждается естества чин».

Нащи житие мое придох присно, тьма бобысть и глубока мне мгла, ночь греха, но яко дне

Рувима подражая окаянный ас, содеев беззаконный и законопреступный совет на Бога Вышнего, осквернив ложе мое,

Исповедуюся тебе, Христе Царю, согрешив, согрешив, яко прежде Иосифа, братья продавшие,

От сродников праведная душе связася, продася в работу сладкий во образ Господень. Ты же все душе продавася есть.

гробе поживе иногда Иосиф, владыка Господи, но во образ погребения и восстания Твоего, аз же что Тебе,

Wiem jedynego Boga, świat, świat, świат еси Отче, Сыне и Душе, простое существо –

вселился в мое смешение, нетленная безмужная мать и дева, Бог создавый веки,

слезы спасе отчею моею, из глубины воздыхания чисте приношу, вопиющу сердцу, Боже, согреши.

Уклонилась еси душе от Господа твоего, яко же Нафан и Аверон, но пощади, воззови из ада преисподнего, да не пропадет.

яко юница душе, рассвилепевшая, уподобилась еси Ефрему, яко серна оттенет, сохрани житие вперед.

да уверит душе, как может Бог прокаженное житие убелите и очистите, и не отчайся сама себе,